Он родился 16 ноября 1880 года. Его отец, профессор Варшавского университета Александр Львович Блок, принимал участие в патриотическом движении и был действительным членом русского окраинного общества. С 3 лет из-за развода родителей жил и воспитывался у родителей отца, которые принадлежали к сливкам петербургской интеллигенции. Сочинять Блок начал уже в 5 лет. Поэтому неудивительно, что поэтическая экспрессия стала нормой его жизни. В 1903 году Блок женился на Любови Менделеевой, дочери великого русского ученого Дмитрия Менделеева. И в том же году вышел первый сборник поэта, написанный под впечатлением первой любви и первых месяцев счастливой семейной жизни. Блок экспериментировал в то время с поэтическим ритмом, изобретая все новые формы. Для него первостепенными в поэзии были звук и музыка стиха. Первый сборник поэм Блока «Стихи о прекрасной даме», вышедшего в 1904 году, представляли собой платонический идеализм поэта. А в следующих поэтических сборниках Блока «Город» и «Снежная маска» автор сконцентрировался на религиозной теме. Поздние поэмы Блока представляют собой смесь надежды и отчаяния автора относительно будущего России. В незавершенном «Возмездии», над которым он работал с 1910 по 1921 год, проявилось крушение иллюзий автора по поводу нового большевистского режима. Стоит отметить, что Блок с оптимизмом воспринял Октябрьскую революцию 1917 года, возлагая большие надежды на новую власть, но довольно быстро наступило и разочарование в большевиках. Известна идейная характеристика Блока, которую дала близко знавшая поэта Гиппиус. Ведь если на Блока наклеивать ярлык, а все ярлыки от него отставали, то все же ни с каким другим, кроме Черносотенного, к нему и подойти было нельзя. Блок продолжал верить в исключительную роль России в истории человечества. Подтверждением этого мнения стали работы «Родина» и «Скифы». Последним произведением Блока стала его самая противоречивая и загадочная поэма «12», названная митрополитом Петеримом Нечаевым «Русским апокалипсисом». Скончался Александр Блок 7 августа 1921 года в Петрограде, оставленный многими друзьями молодости и лишенный последних иллюзий относительно новой власти. Известно также, что поэт принес посмертную исповедь, а оптинский прозорливый старец Нектарий по кончине поэта сказал: «Передайте его матери, пусть она будет благонадежна. Александр в раю».

0: Братья и сестры, нашу программу продолжает Александр Борисович Бадьянов, капитан первого ранга.
1: Вы слушаете Православное радио Санкт-Петербурга.
2: Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Тема нашей беседы – победа русского флота у Гангута. Гангутское сражение, по сути, решило исход Северной войны, которая длилась 21 год и проходила с 1700 по 1721 годы. 1714 год стал решающим годом в плане борьбы России и Швеции на Балтийском море. В половине мая 1714 года шведский флот, разделенный на несколько отрядов, появился в Финском заливе между Гельсингфорсом и Або у Ревеля. А 20 мая наши корабельный галерный флот вышли от Котлина к Бьорке. Галерный флот под командой графа Апраксина состоял из 99 скамповей галер и громадного числа провианских судов с посаженными на них 24 тысячами морской пехоты. Корабельный состоял из 18 судов под командой Петра Великого. Выслав разведку, Петр I уточнил место расположения шведского флота и собрал

консилиум. После долгих споров решили диверсии не делать ввиду относительной слабости и тихоходности наших кораблей по сравнению со шведскими. А 20 июля Петр сам прибыл на галерный флот. Ознакомившись с положением, Петр тоже счел невозможным идти напролом. Оставалось два выхода. И лишь ждать, когда у шведов появится недостаток в пресной воде, и они будут вынуждены удалиться обратно в Швецию, или строить на берегу батареи, чтобы береговым огнем заставить шведский флот отойти. Петр нашел третий выход, тот же смелый, сколько необычный. Он решил перетащить галеры через перешеек, чтобы избежать таким образом встречи со шведским флотом. Немедленно было приступлено к постройке помоста и к приготовлению катков. Адмиралу шведа Ватрангу стало известно от рыбаков о приготовлениях русских моряков к перетаскиванию судов через перешеек. И он, чтобы расстроить этот план, вечером 25 июля распределил свои силы таким образом. Большую часть своего флота, 14 судов, под флагом вице-адмирала Лилли, отправил к Твермине для заграждения нашим галерам единственного выхода в море. Отряд из одного фрегата, 6 галер, 3 шхерботов под флагом контр-адмирала Реншольда он отправил к западной стороне перешейка, куда должны были перетаскиваться из Твермине наши галеры, а сам с 6 кораблями и 3 фрегатами остался на якоре на прежнем месте. По счастливой случайности, Петр Великий с 35 галерами находился на сторожевом посту для наблюдения за шведами как раз в то время, когда отряд Лили вступал под паруса и уходил от Ватранга. Не зная, куда именно идет Лили, в Твермине или Ревель, Петр быстро оценил выгоду разделения шведских сил и немедленно ночью послал за графом Апраксиным. Был собран консилиум, и ввиду угрозы для галерного флота быть запертым в Твермине, было решено флоту готовиться к выходу из бухты и немедленно отправить хотя бы часть галер в обход Ватранга с моря. Между тем, этой же ночью Лили, по вызову адмирала Ватранга, вернулся к нему, и шведы, рассчитывая, что Апраксин пойдет маршрутом Змеевича, нарочно отошли от берега. Между тем, этой же ночью Лили, по вызову Ватранга, вернулся к нему, и тем самым силы шведов увеличились вдвое. С рассветом Апраксин увидел, что впереди стоит не один Ватранг, но весь отряд Лили. На море был штиль, гребцы на галерах навалились вовсю. Шведский флот, поспешно буксировавшийся шлюпкой к берегу, открыл беспорядочный огонь. Но неприятельские выстрелы по отдаленности были почти безвредны. И только у командира одной из галер оторвало ногу. Единственным трофеем шведов при прорыве Апраксина была севшая на мель скамповея, которую шведы взяли с частью экипажа. Блестяще задуманный план, построенный на ошибках неприятеля, был выполнен прекрасно. 9 часов 30 минут утра Апраксин, обогнув Гангутский мыс, вышел в Шхеры, а к полудню уже подошел к месту стоянки командора Змаевича. Здесь, на отряде Змаевича, находился и Петр. Петр предложил адмиралу Реншольду сдаться, но получил отказ. И в 2 часа дня 27 июля начался жаркий Гангутский бой, продолжавшийся до 5 часов вечера. Шведские суда, имея в середине адмиральский фрегат, стояли вогнутой линией, имея фланги и тыл прикрытыми островками. Наш флот, расположившийся по диспозиции Апраксина в 3 колонны, почти кольцом охвативший неприятеля, имел в авангарде Петра Великого, который лично участвовал в бою. 2 раза под градом ядер и картечи передовые галеры бросались на неприятеля. Оба раза были жестоким уроном отброшены, пока, наконец, им не удалось схватиться со шведами на абордаж. После отчаянного сопротивления сначала шведские галеры и шверботы, а затем и фрегат спустили флаги. Адмирал Эреншольд, раненый в ногу и в руку от потери крови, упал за борт, запутался в снастях и был взят в плен. Петр целовал своего достойного пленника в его окровавленный лоб и сам заботился о приведении его в чувство. Бой закончился со следующими потерями. У русских было убито 8 офицеров и 116 нижних чинов, ранено 342 человека. У шведов убито было 9 офицеров и 352 нижних чина. Немедленно же после боя флот наш, из опасения появления здесь Ватранга Лили, которые могли быть запереть нас в бухте и этим поставить в положение Реншольда, перешли в Шхеры, ведущие к Абу. Санкт-Петербург встречал победителей самым торжественным образом. Дома были разукрашены флагами. На мосту Петропавловской крепости были устроены триумфальные ворота. Батареи непрестанно салютовали. Сенат в полном составе ожидал прибытия царя.
Первыми по Неве шли три наши скамповеи. За ними пленные шверботы, галеры и фрегат с Реншольдом. За фрегатами на Адмиральской галере Петр Великий. За ними еще две наши скамповеи. Все суда остановились против Троицкой площади. И отсюда, когда все участвовавшие в процессе съехали на берег, началось сухопутное шествие к сенату, находившемуся у крепости. В таком порядке. Впереди везли шведские пушки, флаги с плененных судов и знамена, взятая князем Голицыным. Затем следовали пленные шведские офицеры, контр-адмирал Реншольд в новом серебряном кафтане. Царь участвовал в этом шествии, занимая в строю место по своему чину в гвардии. Явившись в сенат, Петр представил донесение о Гангутской победе и письмо графу Апраксину. После прочтения вслух этих документов царь, давно имевший по армии чин полного генерала, здесь же был произведен вице-адмиралы. Вернулся на галеру, поднял свой новый вице-адмиральский флаг и получил установленный по чину салют. Начальствовавший авангардом в Гангутском бою генерал Вейде получил орден святого Андрея Первозванного. Несколько дней подряд продолжались пышные празднества по случаю Гангутской победы. Петр оказывал всяческое внимание Реншольду. Именно пленение шведского адмирала особенно радовало его. «Правда, — писал он князю Меншикову после благодарственных молебствий, отслуженных на третий-четвертый день после боя, — как у нас в сию войну много не только генералов, но и фельдмаршалов, а флагманов ни одного. За Гангутский бой офицеры и команда были пожалованы медалями с изображением боя и надписью «Прилежание и верность превосходят силу». 130 золотых медалей для офицеров и 3284 серебряных для нижних чинов. Была выбита еще особая медаль с изображением победы и надписью «Первые плоды российского флота». Православная церковь определила ежегодно совершать в день Гангутской победы благодарственное молебствие. Русский флот до сих пор по морскому уставу производит 27 июля салют в 21 выстрел в память победы и расцвечивается флагами. Суда с именами Гангут и Пантелеймон не переводятся в нашем флоте. В 1871 году на месте погребения убитым в Гангутском бою был поставлен памятник. Каковы же были первые плоды российского флота? В чем же значение Гангутской победы? Велико было прежде всего моральное впечатление, произведенное Гангутской победой на Швецию и другие державы. При наличии у шведов сильного корабельного флота в Европе были уверены, что попытка наших галер к прорыву мимо Гангутского мыса окончится полным разгромом. Гамбургские газеты, предупредив события, поспешили даже сообщить своим читателям, что русский флот совершенно разбит, и самому Петру будто бы только с большим трудом удалось спастись. Тем неожиданнее явилась для Европы истина о Гангутской победе. Нашему галерному флоту открылась свобода действий в Валландских шхерах, где граф Апраксин продолжал захватывать купеческие суда. Самые берега Швеции, как видно будет ниже, сделались открытыми для нападения наших галер. Опасность, если не фактическая, то морально грозила самому Стокгольму. Все это отразилось вскоре и на отношениях Швеции нейтральных держав, особенно Голландии и Англии, резко изменивших свое поведение в отношении Швеции после Гангута. Первым, кто должен был использовать первые плоды, был, естественно, граф Апраксин. Он уже опустошил Аландские шхеры, забрал оттуда весь скот и хлеб, и теперь продолжал движение шхерами к северу, и 9 сентября находился уже города Вазы, оттесняя из Финляндии оставшиеся на севере в количестве 5000 шведские войска. Из Вазы Апраксин отправил через Ботнический залив Швецию для разведок на шведских шхерах 9 скамповей под командой Головина, который пришел к городу Умео, высадив десант 800 человек, от появления которого шведский гарнизон разбежался. Апраксин же, дойдя до Нью-Карлеби и убедившись, что шведские войска совсем очистили Финляндию, стал возвращаться и 30 октября расположился в Нештате на зимовку. Этим и закончилась славная кампания 1714 года. Храни вас всех Господь и Матерь Божия!

0: Ну кто с тобой осмелится поспорить?
1: Вы слушали передачу, подготовленную Александром Бадьяновым, кандидатом социологических наук. Читал автор.
2: Вы слушаете Православное радио Санкт-Петербурга.

0: Добрый день, дорогие братья и сестры. Напомню, что зовут меня Людмила Александровна Ильюнина. А сегодня я хочу выступить в качестве блоковеда. Почти 30 лет я занималась изучением жизни и творчества Александра Александровича Блока. Мне захотелось прийти на православное радио Санкт-Петербурга, поговорить о Блоке, после того, как я увидела новый номер журнала «Русский дом». Журнала, который выходит очень большим тиражом, который читают многие православные люди. И я прочитала там статью, которая очень меня расстроила. Автор этой статьи – писатель Виктор Кожевников «Эх, эх, без креста». Это статья о Блоке. Это статья, которая, на мой взгляд, является недопустимой для такого серьезного журнала любительскими размышлениями. Потому что, действительно, если даже говорить с точки зрения науки, блоковедения, о Блоке, о его внутреннем пути, о его духовных поисках, о его духовной трагедии, мы сейчас знаем очень много. Человек, который написал эту статью, явно ничего из того, что открыли и опубликовали ученые за последние десятилетия, не читал. Он основывается только на собственном мнении, на собственных рассуждениях, абсолютно субъективных. И, к сожалению, это вот довольно частое явление среди православных, когда речь идет о литературе, об искусстве, о живописи, о музыке. Вот люди позволяют себе субъективные высказывания, не заботясь о том, что для того, чтобы что-то оценивать, о чем-то говорить, о каком-то явлении, а тем более о душе другого человека, нужно очень хорошо знать и это явление, и судьбу этого человека. Вот писатель Виктор Кожевников, он явно, не зная достаточно о том, что происходило с Блоком в течение всей его жизни, особенно в конце его жизни, а пишет он в основном о поэме «12», он явно не ознакомлен. Но вы можете сказать, возразить мне, что у верующих людей, у православных людей другие критерии, что вера не нуждается в каких-то фактах, знаниях. Но на это я тоже могу привести пример, возразить по поводу оценки поэмы «12». В этой статье поэма «12» разбирается как богохульное произведение, как кощунство над Господом. И никаких других толкований не допускается. Я хочу вам сказать, что 20 лет назад, когда я еще работала в музее Блока, в музей приезжали два уже ныне покойных, по-настоящему духовных человека, и при этом глубоко всесторонне образованных. Это был владыка-митрополит Петерим Нечаев и тайный епископ, а мы его знали как архимандрита, Иннокентий Просвирнин. И они приехали специально в музей, потому что отношение к Блоку и у того, и у другого было глубоко уважительное и, я бы сказала, даже духовно родственное. И вот когда мы шли по разделу экспозиции, который был посвящен именно поэме «12», а в Старом музее целый раздел экспозиции был посвящен этой поэме. И, кстати, если бы вот писатель Кожевников удосужился прийти в музей, то даже бы в той старой экспозиции он имел бы возможность увидеть или услышать из уст экскурсовода возможность разных толкований этой поэмы, ее невероятной сложности и глубины. Но вот тогда из уст владыки Петерима я услышала замечательное определение того, что такое поэма Блока «12». Он сказал, это апокалипсис. Поэма Блока «12» — это по-настоящему апокалипсическое произведение. Это тайна зрения о смысле того, что происходило в России. И Блок не на стороне красногвардейцев. Теперь это уже документально подтверждено, когда мы имеем полные дневники Блока, полные записные книжки, которые в советское время не публиковались. Были сделаны серьезные купюры. И когда он говорит «эх-эх, без креста», когда он изображает тех, кто кричит «пальнем-ка пулей в Святую Русь», он не от своего имени это говорит. Он изображает то, что происходило на самом деле в стране, и он одним из первых и особенно глубоко в поэме «12» показал религиозный смысл революции. Он показал, что это богоборческая революция. Так сказал владыка Петерим. А вот в «Русском доме» мы читаем совершенно обратное. И вся статья переполнена обвинениями в адрес поэта. Но, наверное, хватит уже говорить об этой статье. Я в эти дни юбилейные просто хочу поговорить об Александре Александровиче. Хотя, конечно, за одну короткую передачу о таком великом человеке достаточно много не скажешь. Поэтому я выбрала всего лишь одну тему, которая актуальна в этом году. Это тема Куликова поля, Куликовской битвы и стихов всем известных, хрестоматийно известных, мы их изучали в школе, стихов Блока «На поле Куликовом». Эти стихи отразили один из самых удивительных даров, которым обладал Блок, дар провидения, дар пророчества. Об этом написано немало статей, писали статьи о религиозном пути Блока люди духовного звания. И вот на конференции, которая сейчас проходит в Пушкинском доме, один из самых интересных докладов, который вызвал самый оживленный отклик, он именно так и назывался – «Пророчество Блока». И там были собраны воедино те высказывания Блока, которые действительно мы теперь уже в 21 веке прочитываем как предсказания о сбывшихся событиях. Надо сказать, что таких высказываний у Блока очень много. Он предсказал революцию задолго до ее начала, в самом начале 20-го столетия. Он предсказал будущие войны, он предсказал гибель Европы духовную. Он и не просто ее предсказал, он ее видел, он одним из первых ее увидел. На конференции даже замечательный термин был рожден — «европапатия», то есть отвращение к Европе, отвращение к цивилизации, которая была создана европейским человечеством, именно к цивилизации, не к культуре, конечно. И самое удивительное пророчество, которое объясняет состояние Блока перед смертью. Простите, опять возвращаясь к этой статье Кожевникова, здесь говорится, что умирал он ужасно, что умирал он в психической болезни. Это не совсем так. Так вот, последнее письмо, написанное перед смертью, к Ноле Коган, к его дальней знакомой, которая ожидала рождения ребенка, содержит такие замечательные слова. «Боже мой! Если он будет хороший, этот будущий ребенок, какой же он будет мученик? Ему придется расплачиваться за все, что мы натворили, за все те падения и грехи, которые мучили нас всю жизнь». То есть, по сути дела, в 21-м году Блок предсказывает для тех, кто родился в 20-е годы, эпоху мученичества, наступление эпохи мученичества, что так и было, как мы знаем. И на судьбе этого мальчика эти слова тоже, к сожалению, оправдались. И еще скажу о кончине Блока, прежде чем я буду продолжать о пророческом даре и о поле Куликовом говорить. Сохранились воспоминания многочисленные, они найдены в архиве. Это письма, это в прямом смысле слова воспоминания о том, как умирал Блок. И вот самое главное, единогласно мемуаристы говорят, что умирал он покаянно, что последние его слова, которые он произносил, это были слова: «Господи, помилуй, Господи, прости меня». Мы знаем, что приходил священник, даже знаем, из какой церкви. Из церкви, разрушенной, увы, которая находилась неподалеку от дома в честь Рождества Христова с пещерным храмом. Мы знаем, что несколько раз служились панихиды над гробом Блока, пока он еще находился в квартире, что с панихидным пением тысячи, несколько тысяч людей провожали Блока от квартиры на улице Декабристов до Смоленского кладбища, что там на кладбище его ждали еще многочисленные толпы людей. То есть за него молились очень многие. И, конечно, эта молитва значила много для его загробной участи. Ваша покорная слуга имела великое счастье найти в архиве Пушкинского дома много лет назад письмо, которое было написано Надеждой Александровной Павлович, одним из самых глубоких духовных друзей Блока последних лет его жизни. Письмо написано из Оптиной пустыни его матери Александре Андреевне Кублицкой Пиатух. Она пишет о том, что она разговаривала со старцем Нектарием по поводу кончины Блока. И он сказал совершенно определенные слова матери, которая находилась в очень тяжелом психическом состоянии в эти дни: «Передай его матери, пусть будет благонадежно, Александр в раю». Вот такое свидетельство великого оптинского старца мы имеем, и оно зафиксировано на бумаге. Его передавали из уст в уста в свое время те, кто Блока любил и почитал, а вот сейчас удалось это найти действительно записанным на бумаге в письме Надежды Александровны Павлович. Поэтому надо очень осторожно относиться к суждениям, особенно о смерти того или иного человека, особенно о том, что человек переживает последние предсмертные минуты, и осторожно относиться вообще к суждениям о пути вот таких великих людей, как Александр Александрович Блок. Ну а теперь вернемся к циклу стихов «На поле Куликовом». Я хочу вам сказать, что вот эти стихи я, конечно, ну, с юности знаю наизусть, но именно в этом году, когда мы праздновали юбилей Куликовской битвы, и когда так много споров вокруг этого события разыгралось, эти стихи зазвучали совершенно по-особому, потому что они возвещают то, с чем очень трудно поспорить, о духовной миссии России, которая не отменена до сих пор. Спорить трудно, потому что то, что звучит в прозе, может быть, как лозунги, в стихах имеет ассоциативную глубину и убедительность. Потому что поэт мыслит образами, символами, и его слово касается, как говорил апостол Павел, внутреннего человека. Иногда помимо логики даже, помимо идеологии, которую человек исповедует. Поэтому слово Блока обладает великой ценностью. Я хочу просто вот медленно, по-филологически медленно прочитать эти стихи, чтобы показать вам, что такое пророческий дар Блока. В цикле стихов «На поле Куликовом» Блок, с одной стороны, строго следует за историческими источниками. Недаром он закончил историко-филологический факультет нашего университета и занимался на спецкурсе по древней истории. Он хорошо знал историю, вообще всю жизнь серьезно читал исторические исследования. Но, с другой стороны, это описание исторически точное, летописное, поэт превращает в грандиозный символ. Символ духовной битвы, которую Россия ведет на протяжении всего существования И об этом сказано в знаменитых строчках: «И вечный бой, покой нам только снится». Этот символ многомерен, он включает в себя настоящее, или мы сказали бы вечно длящееся, прошедшее и будущее. Блок писал в своих дневниках, удивительные это слова, «Куликовская битва впереди». Я напомню, что этот цикл стихов написан в 1908 году. «Провидя будущее столкновение духовных сил России с новым варварством». Это его термин. «Провидя эпоху новомучеников и последние испытания в конце времен». Блок вообще обладал удивительной интуицией. Может быть, он мог ошибаться как человек, он мог грешить и много грешить. Но вот от Бога ему были даны многие дары. И вот один из этих даров – это великая интуиция. И в цикле «На поле Куликовом» он не просто описывает исторические события, а силы воображения он как бы воскрешает их в слове и раскрывает их духовный смысл, их судьбоносность для всей истории России. Путь, начатый на Куликовом поле, продолжается во всех дальнейших веках русской истории. «О, Русь моя, жена моя, до боли нам ясен долгий путь, наш путь стрелой татарской древней воли пронзил нам грудь». Это путь трагический, потому что татарская стрела уже пронзила сердце, и с ней приходится нестись вскачь. О том, что значит уязвленность этой татарской древней воли, будет сказано потом, в четвертом стихотворении цикла. Этот путь особый, одинокий, поэтому он назван тоскливым. Это путь стояния за веру, за святое знамя, и перед лицом Запада, и перед лицом Востока. Святое знамя Руси противостоит на этом пути и мгле зарубежной, мировой ночи и ханской сабле. Наш путь степной, наш путь в тоске безбрежной, в твоей тоске, о Русь, и даже мглы ночной и зарубежной я не боюсь. Пусть ночь домчимся, озарим кострами степную даль, в степном дыму блеснет святое знамя и ханской сабли сталь, и вечный бой. Покой нам только снится, сквозь кровь и пыль несет. Бежит, бежит степная кобылица и мнет ковыль. Выиграть духовную битву можно только с живым, горячим сердцем, готовым к вечному бою, к вечной скачке. Потому в конце первого стихотворения сказано: «Закат в крови, из сердца кровь струится, плач сердце, плач, покоя нет, степная кобылица несется вскачь». Во втором стихотворении стихов на цикле «Поле Куликовым» Блок использует детали, известные из исторических источников, описывающих ночь перед битвой, но превращает свое описание в предчувствие будущей духовной битвы России. «За Непрядвой лебеди кричали, и опять, опять они кричат. Битва предстоит не на жизнь, а на смерть, потому что она за святое дело. И к земле, склонившись головою, говорит мне друг: остри свой меч, чтоб недаром биться с татарвою, за святое дело мертвым лечь». В следующем четверостишье еще более подчеркивается духовный смысл предстоящей битвы. Это битва не только за тело Родины, за землю. Это битва за душу, которая уже пронзена стрелой татарской древней воли. Это то, что Блок и в других своих стихах, и в прозе определял как стихийное языческое начало, присущее русскому народу. В конце второго стихотворения цикла стояние, это состояние названо болезнью, внутренней болезнью России, с которой можно справиться только молитвой, причем молитвой за обедней, то есть только евхаристической жертвой. «Я не первый воин, не последний, долго будет Родина больна, поминишь заранее обедней, мила друга, светлая жена». Далее раскрывается, кто это светлая жена. В третьем стихотворении цикла, где больше всего точных деталей из исторических описаний, Блок воспевает то, что мы назвали бы символом веры Руси. Спасти, защитить Русь может только светлая жена, Пресвятая Владычица Богородица. Ее предстательство, ее прямое участие в судьбах русского народа хранит его веками. При этом Блок использует яркие детали. Сила меча, сила оружия освящена Пречистой Девой. Броня, кольчуга, щит становятся неуязвимыми только от ее благословения. Серебром волны блеснула другу на стальном мече, освежила пыльную кольчугу на моем плече. И когда на утро тучи черной двинулась орда, был в щите твой лик нерукотворный, светил навсегда. Таким образом, Блок напоминает о том, что победа русскому воинству была дарована в день Рождества Божьей Матери, хотя прямо об этом он не говорит. Четвертое стихотворение цикла мы назвали бы «мистическим видением поэта». Здесь уже прямо говорится о том, что события повторяются. Это вообще была любимая историосовская идея Блока, что события в истории повторяются. Куликовская битва повторится. Ее предвестники уже видны, но это будет битва в более крупном масштабе. «Я вижу над Русью далече широкий и тихий пожар». Но к этой битве нужно готовиться. Прежде чем настанет решающая сеча, битва должна произойти в душе каждого человека, каждого русского человека. Это битва с тем состоянием народным, которое гениально описано в этом четвертом стихотворении цикла. «Умчались, пропали без вести степных кобылиц табуны, развязаны дикие страсти под игом ущербной луны. И я с вековою тоскою, как волк под ущербной луной, не знаю, что делать с собою, куда мне лететь за тобой. Вздымаются светлые мысли в растерзанном сердце моем, и падают светлые мысли, сожженные темным огнем. Своими человеческими силами со страстями не справиться. Темный огонь сам человек затушить не может. Помочь может только та, которая всегда спасала Русь. Тем, кому предстоит решающая битва за ее святой удел, нужно просить, чтобы она помогла победить себя. «Явись, мое дивное диво, быть светлым меня научи. Вздымается конская грива, за ветром взывают мечи». Неприятель уже совсем близко. Его ветер, ветер у Блока всегда символ темной силы, уже чувствует конь. За ветром уже слышны мечи, хотя их не видно. Битва уже где-то идет, кто-то уже вступил в бой. Я слушаю рокоты, сечи и трубные крики татар. Я вижу над Русью далече огромный и страшный пожар. Начинается последнее, итоговое стихотворение со слова, которое чаще всего повторяется во всем цикле стихов на поле Куликовым. «Опять». «Опять над полем Куликовым взошла и расточилась мгла, и словно облаком суровым грядущий день заволокла. Эта мгла закрывает вечный смысл события, который в первом стихотворении обозначен словосочетанием «вечный бой». Но, вероятно, чтобы увидеть, ощутить этот вечный бой, надо быть светлым. А герой только просит об этом. «Быть светлым меня научи». А пока он не видит того, что происходит. За тишиною непробудной, за разливающейся мглой, не слышно грома битвы чудной, не видно молнии боевой. Битва, важен эпитет, который употребляет Блок, чудная, то есть чудесная, необычная, неземная, оказывается, продолжается всегда. Битва за Русь, битва за души людей. Куликовская битва – событие символическое, напишет в одном из писем Блок. А символ он понимал как реально существующее в духовном мире явление. Церковное понимание, по сути дела. Куликовская битва продолжается на протяжении всей истории Руси, так считал Блок. И наступает момент, когда в ряды бойцов должен будет стать каждый. Не может сердце жить покоем. Недаром тучи собрались. Доспех тяжел, как перед боем. Теперь твой час настал. Молись. Это концовка цикла стихов на поле Куликовым. И она превращает эти стихи в нечто большее, чем просто гениальное лирическое произведение, как к нему всегда относились и относятся многие почитатели Блока. Она раскрывает весь цикл как развернутую метафору. Это программа русского возрождения, программа русской идентичности во все времена. И надо сказать, что эта программа как нельзя более востребована в наши дни. Хотя могу свидетельствовать, что и много лет назад, когда мы в школе еще учили наизусть эти строчки Блока, и особенно когда произносили «Вечный бой», «Покой нам только снится», душа отзывалась на них каким-то особым волнением. Тогда не получалось сформулировать, а учителя этому не учили, естественно, что поэт тут написал не только о событии 21 сентября 1380 года. И, конечно, мы не знали, и нам не говорили, что это праздник Рождества Божьей Матери. Написал он еще о чем-то. Великие произведения всегда больше их творцов, потому что в них человек выступает только как проводник. И человек иногда может быть и грешным, и падшим, и темным. Но это великая загадка творчества. На особый вдохновенный характер цикла на поле Куликовым указывает еще и то, что 4 стихотворения из цикла были написаны почти одновременно. На одном дыхании их Блок написал, хотя художественно они безукоризнены. Вот, казалось, нужно было месяцами работать, чтобы создать вот такую безукоризненную художественную форму, какую мы тут видим. И закончил он все стихи цикла на поле Куликовым накануне праздника Рождества Христова, который он очень любил и почитал. Поэтому, как бы мы ни относились к поэзии Блока в целом, и надо сказать, это самое ценное, что сам он постоянно говорил о том, что в его поэзии слишком много провалов, слишком много соблазнительного. Он предостерегал своих читателей от того, чтобы поклоняться его творчеству. Он постоянно раскаивался во многом из того, что он написал. Но вот любопытно, что в поэме «12» он не раскаивался. И категорически отрицал толкование социальное или политическое этой поэмы. Поэтому и не раскаивался, что он знал и чувствовал, что это произведение мистическое. И он не имеет права от него отказаться. Но вот поэма «12», я еще раз повторю, и так много о ней говорю, потому что ей посвящена статья в «Русском доме», это произведение пререкаемое, обсуждаемое, сложное. А вот цикл стихотворений на поле Куликовым – это абсолютно прозрачное и абсолютно цельное произведение. И здесь никакой двойственности нет. И поэтому мы должны относиться к нему действительно с особым пиететом, с особым вниманием, и особенно к последнему воззванию, ведь Блок только записал, и здесь он только записал обращенный к нему и ко всем нам голос. «Теперь твой час настал, молись». Ну вот, наверное, все, что я хотела рассказать в этой передаче о Блоке, а именно о его праведческом даре. Спаси, Господи.
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: преподобный Паисий Святогорец. Слова. Том 6. О молитве. Третья часть. Ходатаи перед Богом и наши защитники. Пресвятая Богородица, ангелы и святые. Глава 1. Божия Матерь, наша нежная мать. Почитание Божией Матери.
1: Геронда, расскажите нам что-нибудь о Пресвятой Богородице.
2: Что вам сказать? Вы ставите меня в очень трудное положение. Чтобы говорить о Богородице, нужно ее знать.
1: Геронда, а имя Божией Матери имеет духовную силу, как и имя Христова?
2: Да. Кто очень почитает Божию Матерь, лишь слышит ее имя и тут же преображается. Или, если увидит его написанным где-то, благоговейно целует, а сердце при этом радостно трепещет. Может всю службу простоять, постоянно повторяя имя Пресвятой Богородицы. А когда прикладывается к иконе Божией Матери, то имеет такое чувство, что прикладывается не к иконе, а будто перед ним сама Богородица, и от любви к ней в изнеможении падает долу.
1: Геронда, расскажите нам что-нибудь о том, как вы ездили к иконе Божией Матери на остров Тинос.
2: Что сказать, такая маленькая икона и такую имеет благодать. Я не мог от нее оторваться. Встал в стороне, чтобы не мешать другим людям прикладываться.
1: Геронда, некоторые соблазняются дарами, которые люди оставляют у чудотворных икон Божией Матери.
2: Расскажу вам, что случилось однажды с одним простым благочестивым паломником. Он пошел в Иверский монастырь поклониться Божией Матери в Ротарнице. Там вся икона увешана монетами. На обратном пути по дороге в монастырь Ставроникита ему пришел такой помысел. «Матерь Божия», — сказал он, — «иной бы я хотел тебя видеть, простой, без монет». И вот что с ним случилось. Он вдруг почувствовал сильную боль. Перед глазами пошли круги, так что он не мог дальше идти и сел посреди дороги. Стал просить о помощи Божию Матерь. «Матерь Божия», — говорил он, — «помоги мне, и я принесу тебе в дар две монеты». Тут ему явилась Богородица и сказала: «Так появились монеты на иконе. Разве они нужны мне? Разве я их просила?» И боль тут же прошла. Видите, этот человек имел доброе устроение, сильную веру, и Божия Матерь ему помогла. Иногда в Каливе, когда я хочу помолиться Богородице, думаю, как мне с пустыми руками идти к ней с просьбами. Набираю немного полевых цветов, несу их к иконе и говорю: «Матерь Божья, прими эти цветы из твоего удела». До того, как я приехал на Афон, слышал, что его называют уделом Божией Матери, и ожидал увидеть там цветы, фруктовые деревья и так далее. А когда приехал и увидел дикие каштаны да земляничные деревья, понял, что это удел духовный. Позже я ощутил присутствие и самой Божией Матери в ее уделе.
1: Как, Геронда, мне почувствовать присутствие Божией Матери, чтобы согрелось сердце?
2: Коль уж ты носишь имя Великой Матери Христа и по благодати Матери всех людей, то призывай ее постоянно, говоря так: «Матерь Божия, ты согласилась, чтобы я носила твое имя. Помоги мне жить так, как угодно тебе». Другие люди от одного твоего имени приходят в умиление, а я что делаю? Пусть Матерь Божия постоянно будет с тобой и, как птенца, закрывает тебя своими ангельскими крылами. Матерь твою приводит ти в молитву людии твои, Христе. Так сказано в Богородичен воскресных блажений первого гласа.
1: Геронда, на какой из икон Божия Матерь больше всего похожа на себя?
2: На Иерусалимской. Я видел ее один раз у себя в Каливе Панагуда. Если я тебе расскажу, то сколько человек потом об этом узнают?
1: Нисколько, Геронда.
2: Так вот, было мне видение. Будто собираюсь в дальнее путешествие, и нужно собрать документы, паспорт, деньги, справки разные, а чиновники ничего мне не дают. Вокруг было много людей, но никто не мог мне помочь. Кто же мне поможет, думаю? Никому я тут не нужен. Я стал волноваться. И вдруг является женщина с лучезарным лицом в золотых одеждах. Какая она была прекрасная, вся сияла. «Не волнуйся, я тебе помогу. Мой сын — царь», — — сказала она мне и хлопнула слегка по плечу. Взяла мои бумаги и одним движением положила их себе в одежды. Какое это было движение! Потом она сказала: «Придут трудные дни», и объяснила мне, что я должен делать. Старец Паисий рассказал это в 1984 году и никаких пояснений не дал. Потом я увидел в одной книге иерусалимскую икону Божией Матери и узнал ее.
1: Геронда, один человек спросил нас: если наше спасение в руках Божиих, тогда почему мы молимся Божией Матери? Пресвятая Богородица, спаси нас.
2: Допустим, у какой-нибудь женщины соседка мать министра, и женщина просит, чтобы она помогла найти работу ее ребенку. Соседка готова помочь, но сама она не сможет ничего сделать, а будет просить сына министра, который в силу своей должности действительно может помочь и поможет, потому что просит мать. Так и мы просим Божию Матерь о своем спасении, а она просит своего сына, который может спасти, и он исполняет просьбу матери, потому что очень ее любит.
1: Геронда, Божией Матери мне проще молиться, чем Господу. Может, это не совсем благочестиво?
2: Я чувствую то же самое. Безмерно почитаю Христа, а потому, обращаясь к Богородице, чувствую большую легкость. Как дети, даже взрослые парни, с большей смелостью обращаются к матери, нежели к отцу, из-за большого к нему почтения. Люди, по-настоящему благочестивые и почитающие Христа, приходят перед ним в трепет, а к Божией Матери обращаются смелее, потому что она принадлежит к человеческому роду.
1: Иногда, Геронда, я, делая поклоны, пою канон Божией Матери или акафист. Может, только с поклонами нужно творить молитву?
2: Не, делай, как тебе нравится, потому что Богородица передает все наши просьбы Христу. Но и сама она, по своей заботе и нежности, наполняет наши души любовью ко Христу. Я прошу Божию Матерь, чтобы она взяла мое сердце, очистила его, а потом разделила бы на 4 части. 3 части дала бы Пресвятой Троице и 1 взяла бы себе.
1: Геронда, когда я творю молитву, то может пройти много времени, а я ни одной четки не сделаю Пресвятой Богородице, потому что не могу оставить имени Христова.
2: Что, боишься, что Божья Матерь тебя неправильно поймет? Дорогая, мы разве не говорили, что наши молитвы ко Пресвятой Богородице и святым в конечном итоге все обращены ко Христу? Делай, как чувствуешь. И Божья Матерь, и святые все понимают правильно.
1: Геронда, когда я келейно совершаю бдение в честь Пресвятой Богородицы, что нужно делать?
2: Вначале размышляй о Пресвятой Богородице. Здесь тебе могут помочь разные тропари из молебного канона ко Пресвятой Богородице, песнопения из Феотокария или Акафиста. Потом твори молитву и читай, что изволит настоятель твоего сердца, то есть твой сердечный устав. Выражение «изволит настоятель», взятое из монастырских уставов, означает, что некоторые изменения в уставе оставляются на усмотрение настоятеля. Говоря так, старец Паисий имеет в виду: действуй по усмотрению сердца.
1: Геронда, акафист Пресвятой Богородицы – это словословие?
2: Да, словословие. Можно читать его как благодарность Божией Матери после того, как исполнится какое-нибудь твое прошение. Не все же просить Божию Матерь, надо же и благодарить. В акафисте Пресвятой Богородицы заключена великая благодать. Неизвестный автор его написал. Выучи акафист наизусть и читай даже и в продолжении дня. Всех заступавши благая.
1: Геронда, я не получила сладостей на мой день ангела, а сестры ждали угощения.
2: Имеется в виду письмо с поздравлениями, в котором обычно содержались и духовные наставления. Да, ты права, я не посылал тебе сладости, и, конечно, тебе нечем было угостить сестер, но я приготовил тебе другой подарок. Через несколько дней и мы будем отмечать праздник нашей матери, и я опять попрошу ее, чтобы она напитала тебя своей сладостной любовью и даровала тебе много священных даров. Старец имеет в виду, что на Афоне будут праздновать Успение Пресвятой Богородицы по старому стилю.
1: Геронда, когда со мной то и дело происходит падение, меня охватывает печаль.
2: «Пой всех заступаешь и благая, и всех скорбящих радости». Это стихиры, которые поются в конце молебного канона ко Пресвятой Богородице. Пусть это будет для тебя правилом, и Матерь Божия тебе поможет. Богородица никогда нас не оставляет, несет нас на своих плечах. Главное, чтобы мы сами этого хотели и не дрыгали бы ногами, как непослушные дети.
1: Геронда, я бы хотела, чтобы Божия Матерь и меня держала на руках, как держит Христа.
2: Разве она никогда не брала тебя на руки? Ты ни разу не чувствовала себя младенцем у нее на руках? Я чувствую ее рядом и себя ощущаю ребенком. Она моя мать. Часто подхожу к ее иконе и говорю: «Матерь Божия, сейчас я буду пить молоко благодати». Чувствую себя младенцем, который беззаботно лежит на руках у матери и сосет ее грудь, ощущая ее великую любовь и невыразимую нежность. Так и я питаюсь благодатью.
1: Геронда, почему Богородица иногда дает мне просимое сразу, а иногда нет?
2: Божия Матерь, когда мы имеем нужду, сразу отвечает на нашу молитву, а когда нет, оставляет, чтобы в нас потихоньку вырабатывались стойкость и мужество. Когда я жил в монастыре Филофеи в 1955-58 годах, однажды, сразу после Всенощной, на праздник Божией Матери, один из старших монахов послал меня с письмом в Иверский монастырь. Потом я должен был идти на монастырскую пристань, встречать с корабля одного старца, чтобы проводить в монастырь. Расстояние 1,5 часа пешком. Только что закончился пост, прошло бдение. В то время Успенский пост я разделял на две части. До преображения ничего не ел, на преображение ел, а потом до Успения опять ничего не ел. Из монастыря я вышел сразу после Всенощной и не подумал взять с собой даже немного сухарей. Пришел в Иверский, отдал письмо и пошел на пристань ждать корабль. Он должен был прийти около 4 часов дня, но опаздывал. Я почувствовал себя нехорошо. В стороне лежала куча бревен, похожих на телеграфные столбы, и я сказал в помысле: «Пойду-ка сяду там, чтобы никто меня не видел и не спрашивал, что со мной». Когда я сел, мне пришел помысел помолиться Божией Матери, чтобы она как-нибудь позаботилась обо мне. Но я тут же подумал: несчастный, и по таким мелочам ты будешь беспокоить Богородицу. И в это время увидел прямо перед собой монаха. Он держал в руках круглый хлеб, 2 инжирины и большую гроздь винограда. «Возьми это во славу госпожи Богородицы», — сказал он и исчез. Тут я уже от умиления не мог сдержать слез, а идеи думать забыл. «Папа, вот какая мать! Заботиться даже о мелочах. Понимаешь, что это значит?»
1: Геронда, скажите нам несколько слов о помощи и защите Божией Матери.
2: Расскажу вам один случай, который произошел в России. В одной из областей России рядом стояло 2 монастыря, а разделяла их железная дорога. Как-то монахи из одного монастыря пошли на престольный праздник соседний и там напились. Когда они пьяные возвращались обратно, то леглись прямо на рельсы и уснули. Тогда Богородица явилась начальнику станции и сказала ему: «Моих поросят зарежет поезд». «Что за чепуха? Каких еще поросят зарежет поезд?» — говорит он. Божия Матерь явилась ему во второй раз и снова повторила: «Моих поросят зарежет поезд». «Да что за поросята?» — вопросил начальник станции. «Зарежет поезд». «Что за чепуха? Каких еще поросят зарежет поезд?» — говорит он. Божия Матерь явилась ему во второй раз и снова повторила: «Моих поросят зарежет поезд». «Да что за поросята?» — вопросил начальник станции. Он подумал, что, возможно, какое-нибудь стадо...